0: Канкионизы паравегейн.
1: Песни для иностранцев.
2: Канкионизы и外星人.